сау летишка, швесту даржали ССС. Тупо дайнуок бернёк поблишкес,